Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Мы здесь имеем дело с несчастным случаем на производстве.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

0: Спасибо, все свободны.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26 00785 от 22 февраля 2020.

0: Все, кино не будет.
1: Как не будет?
0: Электричество кончилось.
1: Все будет в кинотеатре «Чарли». Смотрите на этой неделе в кинотеатре «Чарли». Новинки. Криминальный боевик «Перевозчик наследия», категория 16+. Премьера фильма «Пиковая дама. Черный обряд». В ролях Алина Бабак, Игорь Хрипунов, Владимир Селезнев, Валерия Дмитриева, Сергей Походаев и другие. Категория 16+. Американская комедия «Девушка без комплексов», категория 18+. Ужас «Видение», категория 16+. А также боевик «Фантастическая четверка», категория 12+. Российская комедия «Парень с нашего кладбища», категория 12+. Криминальный боевик «Хитман. Агент 47», категория 18+. Мультфильм «Необыкновенное путешествие Серафимы», категория 6+. Спонсор программы «Кинотеатр Чарли», ТРК «Россия», 4 уровень. Телефон для справок 264-264.
2: У меня есть потрясающие

0: 5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова. Это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Он – часть цикла радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Приурочен этот радиоцикл к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях черкесского адыгского танца. Танец является одним из древнейших видов искусства. Адыги на протяжении тысячелетий создавали свою самобытную хореографию. Они считают, что танцы отражают душу народа. Без них не обходится ни свадьба, ни праздник. Национальные танцы передают образы сражений и ухаживаний. Они играют важную роль в сохранении черкесских адыгских традиций и культуры. Один из самых распространенных и красивых – танец исламей. Плавный парный танец с лирическим содержанием. Существует интересная версия происхождения исламея. В один погожий день молодой пастух по имени Ислам обратил внимание на орла и орлицу, круживших в лазурном небе, которые парили по кругу, как бы любуясь друг другом издалека, а затем слетались вместе, желая высказать что-то сокровенное. Их полет напомнил молодому юноше о затаенных в его сердце чувствах и взволновал его. Он вспомнил свою любимую, ему захотелось также полюбоваться ею, высказать ей все, что накопилось у него за время разлуки. Но это не скоро удалось ему, да и непросто было у адыгов повстречаться со своей избранницей. Однако на одном из свадебных торжеств ему повезло. Его пригласили выйти в круг на танец с любимой девушкой. Здесь он, подражая манере орлов, применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в своем танце сумели высказать друг другу чувства. С тех пор и зародился этот танец, который получил название «Исламей», принадлежащий исламу. Еще один известный танец – Удж – это древний адыгский праздничный танец, обычно исполняющийся молодежью в парах. Он исполняется повсеместно и имеет многочисленные варианты. Также Удж традиционно завершает черкесские праздники. Кафа – танец князей Черкесии. В старину его танцевали люди знатного происхождения, что и дало ему такое название. Плавный, неспешный танец со строгой, четкой конструкцией. Старинный танец кафа – это душа адыгского народа, его характер, лицо и гордость. Он показывает красоту, величие и внутреннее достоинство человека, складывает гимн мужеству и благородству. Еще один танец – это лапариса – быстрая индивидуальная импровизация, требующая высокого уровня технической точности и работы ног. Существует и хуроме – обрядовый танец. Раньше он состоял из трех частей. Первая – это ритуальный обход дворов селения с пожеланиями благополучия, здоровья, успеха в жизни членам семьи. Обходники пели песни и носили с собой корзинки, мешочки, в которые складывали собранные продукты и сладости. Вторая часть обряда – это приготовление пищи из собранных продуктов и коллективная трапеза ее участников. После ее окончания молодежь веселилась, пела, танцевала и играла в различные игры. Сегодня танец утратил свои обрядовые функции. Самый зрелищный – это бесспорно адыга лапачас. Танец на носках. Быстрый высокотехничный танец исполняют мужчины. При виртуозных движениях ног верхняя часть корпуса обычно держится прямо и строго, без резких изменений. Руки с полусогнутыми пальцами всегда находятся в строго определенных положениях. Вполне возможно, что эти традиции выработались еще в те далекие времена, когда нарты танцевали, удерживая на голове ане – круглый столик с явствами, вырабатывая устойчивое равновесие корпуса и его плавное перемещение. Есть также плавные парные лирические танцы, которые исполняют в умеренном темпе. Есть еще много разновидностей адыгских танцев, и столь великолепное наследие адыгского черкесского народа говорит о том, насколько богата и интересна его культура. Ну а еще больше о традициях и культуре черкесского и других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. На сегодня все. До новых встреч!

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу, 19 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 16 градусов, днем плюс 24, пасмурно. В Карачаевске ночью плюс 11 градусов, днем не выше плюс 20, пасмурно, ожидается дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 10 градусов, днем до плюс 18, пасмурно, ожидается дождь. В Архызе ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 19. Пасмурно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве. В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные – кол-кели и ножные – гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками, разделанное в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, гырджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом. Пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра, бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги, хычин, кырым, хычин, с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки, куут, джерна, вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом, и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гыпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кайма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон, шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и Владимир Путин. За дальнейшее поступательное развитие родной Карачаево-Черкесии, великой родины, России, за силу и суверенитет нашей страны, за поддержку семей, развитие образования, здравоохранения, экономики и социальной сферы. И, конечно же, за дальнейшую поддержку наших бойцов, которые защищают интересы и безопасность России в зоне специальной военной операции. Глава региона поблагодарил всех, кто уже пришел на избирательные участки. В этом не просто ваша гражданская активность, а неравнодушие к тому, какой будет наша республика и наша страна завтра. Голосование продлится 3 дня, с 18 по 20 сентября. Избирательные участки открыты с 8 до 20.00. Депутаты парламента Карачаево-Черкесии вместе с сотрудниками аппарата пришли на избирательные участки в первые же часы их работы, чтобы выполнить свой гражданский долг. Одним из первых заполнил бюллетени и проголосовал председатель Народного собрания Александр Иванов. Отметим, что жители Карачаево-Черкесии традиционно демонстрируют избирательную активность. Всего в голосовании могут принять участие почти 300 тысяч человек. На избирательных участках работают 1700 наблюдателей и 300 волонтеров, которые помогут пожилым и маломобильным избирателям. Соблюдены все условия, необходимые для обеспечения открытости и прозрачности голосования. Жительница Усть-Джигуты Аполистана Лакаеву проголосовала в день своего 90-летия. Юбилей она встретила в кругу самых близких – троих детей, 15 внуков и 10 правнуков. И не забыла воспользоваться своим избирательным правом и проголосовала на дому. Старейшины Хабейского района пришли на выборы в Беслинеи в национальных костюмах вместе с эфенди после пятничной молитвы. В Кардоникской казаки пришли на участок под звуки гармонии в национальных костюмах. Голосуют семьями и трудовыми коллективами.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Ставки 5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою уважаемую племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: В Домбае 8.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы России. В своем канале в МАКС Тимрезов отметил: «Отдал свой голос за продолжение курса, который определяет президент».

0: Избирательные участки открыты с 8 до 20:00. Депутаты парламента Карачаево-Черкесии вместе с сотрудниками аппарата пришли на избирательные участки в первые же часы их работы, чтобы выполнить свой гражданский долг. Одним из первых заполнил бюллетени и проголосовал председатель Народного собрания Александр Иванов. Отметим, что жители Карачаево-Черкесии традиционно демонстрируют избирательную активность. Всего в голосовании могут принять участие почти 300 тысяч человек. На избирательных участках работают 1700 наблюдателей и 300 волонтеров, которые помогут пожилым и маломобильным избирателям. Соблюдены все условия, необходимые для обеспечения открытости и прозрачности голосования. Жительница Усть-Джигуты Аполлистана Лакаеву проголосовала в день своего 90-летия. Юбилей она встретила в кругу самых близких – троих детей, 15 внуков и 10 правнуков. И не забыла воспользоваться своим избирательным правом и проголосовала на дому. Старейшины Хабесского района пришли на выборы в Беслинеи в национальных костюмах вместе с эфенди после пятничной молитвы. В Кардоникской казаки пришли на участок под звуки гармонии в национальных костюмах. Голосуют семьями и трудовыми коллективами.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезное отношение

0: 104.5.
1: 1 октября в 18.30 в Государственной филармонии КЧР, улица Первомайская, 26, пройдет концерт «Осенняя симфония», посвященный Международному дню музыки. На сцене вокально-классическая группа «Вдохновение» и камерный ансамбль «Джанклыч». В программе произведения Рахманинова, Глинки, Шуберта и Пахмутовой. Билеты в кассе филармонии и на Яндекс.Афише. Справки по телефону 26 55 25. Льготы уточняйте в кассе.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 19 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 16 градусов, днем плюс 24, пасмурно. В Карачаевске ночью плюс 11 градусов, днем не выше плюс 20, пасмурно, ожидается дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 10 градусов, днем до плюс 18, пасмурно, ожидается дождь. В Архызе ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 19, пасмурно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте архыз-корона.ру. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888. This is called Bad for You, Baby.

0: Мы здесь имеем дело с несчастным случаем на производстве.
1: Здесь небеса с горами воедино. Здесь птичьи песни вторят звон ручья.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: «Маяки 5». Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова. Это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Он – часть цикла радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Приурочен этот радиоцикл к проведению в Республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях черкесского адыгского танца. Танец является одним из древнейших видов искусства. Адыги на протяжении тысячелетий создавали свою самобытную хореографию. Они считают, что танцы отражают душу народа. Без них не обходится ни свадьба, ни праздник. Национальные танцы передают образы сражений и ухаживаний. Они играют важную роль в сохранении черкесских адыгских традиций и культуры. Один из самых распространенных и красивых – танец исламей. Плавный парный танец с лирическим содержанием. Существует интересная версия происхождения исламея. В один погожий день молодой пастух по имени Ислам обратил внимание на орла и орлицу, круживших в лазурном небе, которые парили по кругу, как бы любуясь друг другом издалека, а затем слетались вместе, желая высказать что-то сокровенное. Их полет напомнил молодому юноше о затаенных в его сердце чувствах и взволновал его. Он вспомнил свою любимую, ему захотелось также полюбоваться ею, высказать ей все, что накопилось у него за время разлуки. Но это не скоро удалось ему, да и непросто было у адыгов повстречаться со своей избранницей. Однако на одном из свадебных торжеств ему повезло. Его пригласили выйти в круг на танец с любимой девушкой. Здесь он, подражая манере орлов, применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в своем танце сумели высказать друг другу чувства. С тех пор и зародился этот танец, который получил название «Исламей», принадлежащий исламу. Еще один известный танец – «Удж» – это древний адыгский праздничный танец, обычно исполняющийся молодежью в парах. Он исполняется повсеместно и имеет многочисленные варианты. Также удж традиционно завершает черкесские праздники. Кафа – танец князей Черкесии. В старину его танцевали люди знатного происхождения, что и дало ему такое название. Плавный, неспешный танец со строгой, четкой конструкцией. Старинный танец кафа – это душа адыгского народа, его характер, лицо и гордость. Он показывает красоту, величие и внутреннее достоинство человека, складывает гимн мужеству и благородству. Еще один танец – это лапариса – быстрая индивидуальная импровизация, требующая высокого уровня технической точности и работы ног. Существует и хуроме – обрядовый танец. Раньше он состоял из трех частей. Первое – это ритуальный обход дворов селения с пожеланиями благополучия, здоровья, успеха в жизни членам семьи. Обходники пели песни и носили с собой корзинки, мешочки, в которые складывали собранные продукты и сладости. Вторая часть обряда – это приготовление пищи из собранных продуктов и коллективная трапеза ее участников. После ее окончания молодежь веселилась, пела, танцевала и играла в различные игры. Сегодня танец утратил свои обрядовые функции. Самый зрелищный – это бесспорно адыга апычас – танец на носках. Быстрый высокотехничный танец исполняют мужчины. При виртуозных движениях ног верхняя часть корпуса обычно держится прямо и строго без резких изменений. Руки с полусогнутыми пальцами всегда находятся в строго определенных положениях. Вполне возможно, что эти традиции выработались еще в те далекие времена, когда нарты танцевали, удерживая на голове ане – круглый столик с явствами, вырабатывая устойчивое равновесие корпуса и его плавное перемещение. Есть также плавные парные лирические танцы, которые исполняют в умеренном темпе. Есть еще много разновидностей адыгских танцев, и столь великолепное наследие адыгского черкесского народа говорит о том, насколько богата и интересна его культура. Ну а еще больше о традициях и культуре черкесского и других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. На сегодня все. До новых встреч!

0: 5. Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении, статус ветерана боевых действий, все льготы от Министерства обороны Российской Федерации, единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей, зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
2: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
5: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова. Это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Он – часть цикла радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Приурочен этот радиоцикл к проведению в Республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях черкесского адыгского танца. Танец является одним из древнейших видов искусства. Адыги на протяжении тысячелетий создавали свою самобытную хореографию. Они считают, что танцы отражают душу народа. Без них не обходится ни свадьба, ни праздник. Национальные танцы передают образы сражений и ухаживаний. Они играют важную роль в сохранении черкесских адыгских традиций и культуры. Один из самых распространенных и красивых – танец исламей – плавный парный танец с лирическим содержанием. Существует интересная версия происхождения исламея. В один погожий день молодой пастух по имени Ислам обратил внимание на орла и орлицу, круживших в лазурном небе, которые парили по кругу, как бы любуясь друг другом издалека, а затем слетались вместе, желая высказать что-то сокровенное. Их полет напомнил молодому юноше о затаенных в его сердце чувствах и взволновал его. Он вспомнил свою любимую, ему захотелось также полюбоваться ею, высказать ей все, что накопилось у него за время разлуки. Но это не скоро удалось ему, да и непросто было у адыгов повстречаться со своей избранницей. Однако на одном из свадебных торжеств ему повезло. Его пригласили выйти в круг на танец с любимой девушкой. Здесь он, подражая манере орлов, применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в своем танце сумели высказать друг другу чувства. С тех пор и зародился этот танец, который получил название «Исламей», принадлежащий исламу. Еще один известный танец – Удж – это древний адыгский праздничный танец, обычно исполняющийся молодежью в парах. Он исполняется повсеместно и имеет многочисленные варианты. Также Удж традиционно завершает черкесские праздники. Кафа – танец князей Черкесии. В старину его танцевали люди знатного происхождения, что и дало ему такое название. Плавный, неспешный танец со строгой, четкой конструкцией. Старинный танец кафа – это душа адыгского народа, его характер, лицо и гордость. Он показывает красоту, величие и внутреннее достоинство человека, складывает гимн мужеству и благородству. Еще один танец – это лапариса – быстрая индивидуальная импровизация, требующая высокого уровня технической точности и работы ног. Существует и хуроме – обрядовый танец. Раньше он состоял из трех частей. Первая – это ритуальный обход дворов селения с пожеланиями благополучия, здоровья, успеха в жизни членам семьи. Обходники пели песни и носили с собой корзинки, мешочки, в которые складывали собранные продукты и сладости. Вторая часть обряда – это приготовление пищи из собранных продуктов и коллективная трапеза ее участников. После ее окончания молодежь веселилась, пела, танцевала и играла в различные игры. Сегодня танец утратил свои обрядовые функции. Самый зрелищный – это бесспорно адыга лапычас – танец на носках. Быстрый высокотехничный танец исполняют мужчины. При виртуозных движениях ног верхняя часть корпуса обычно держится прямо и строго, без резких изменений. Руки с полусогнутыми пальцами всегда находятся в строго определенных положениях. Вполне возможно, что эти традиции выработались еще в те далекие времена, когда нарты танцевали, удерживая на голове ане – круглый столик с явствами, вырабатывая устойчивое равновесие корпуса и его плавное перемещение. Есть также плавные парные лирические танцы, которые исполняют в умеренном темпе. Есть еще много разновидностей адыгских танцев, и столь великолепное наследие адыгского черкесского народа говорит о том, насколько богата и интересна его культура. Ну а еще больше о традициях и культуре черкесского и других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. На сегодня все. До новых встреч!

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарке. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Мира и дружбы очаг. Село Даусус отпраздновало свой вековой юбилей. Готовы к сделке по биометрии. Как защитить имущественные права граждан. Сняли строгие костюмы. В Черкесске прошла спартакиада государственных и муниципальных служащих. Путь к совершенству. По итогам отборочного первенства по художественной гимнастике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Карачаевске 12.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы России. В своем канале в МАКС Тимрезов отметил: «Отдал свой голос за продолжение курса, который определяет президент России Владимир Путин. За дальнейшее поступательное развитие родной Карачаева-Черкесии, великой родины, России, за силу и суверенитет нашей страны, за поддержку семей, развитие образования, здравоохранения, экономики и социальной сферы». И, конечно же, за дальнейшую поддержку наших бойцов, которые защищают интересы и безопасность России в зоне специальной военной операции. Глава региона поблагодарил всех, кто уже пришел на избирательные участки. «В этом не просто ваша гражданская активность, а неравнодушие к тому, какой будет наша республика и наша страна завтра. Голосование продлится 3 дня, с 18 по 20 сентября. Избирательные участки открыты с 8 до 20.00». Депутаты парламента Карачаева-Черкесии вместе с сотрудниками аппарата пришли на избирательные участки в первые же часы их работы, чтобы выполнить свой гражданский долг. Одним из первых заполнил бюллетени и проголосовал председатель Народного собрания Александр Иванов. Отметим, что жители Карачаева-Черкесии традиционно демонстрируют избирательную активность. Всего в голосовании могут принять участие почти 300 тысяч человек. На избирательных участках работают 1700 наблюдателей и 300 волонтеров, которые помогут пожилым и маломобильным избирателям. Соблюдены все условия, необходимые для обеспечения открытости и прозрачности голосования. Жительница Усть-Джигуты Аполлистана Лакаеву проголосовала в день своего 90-летия. Юбилей она встретила в кругу самых близких – троих детей, 15 внуков и 10 правнуков. И не забыла воспользоваться своим избирательным правом и проголосовала на дому. Старейшины Хабесского района пришли на выборы в Беслинеи в национальных костюмах вместе с эфенди после пятничной молитвы. В Кардоникской казаки пришли на участок под звуки гармонии в национальных костюмах. Голосуют семьями и трудовыми коллективами.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да? 18.

0: 104.5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

в Учкикени 13:00.

0: А по мне так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Мы разделяем твои ценности, поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 105.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка для всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
9: 265-888. 88.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве. В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные кол-кели и ножные гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками, разделанное в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, гырджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом. Пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра, бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги, хычин, кырым, хычин, с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки, куут, джерна, вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом, и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гыпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кыма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон, шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова. Это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Он – часть цикла радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Приурочен этот радиоцикл к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях черкесского адыгского танца. Танец является одним из древнейших видов искусства. Адыги на протяжении тысячелетий создавали свою самобытную хореографию. Они считают, что танцы отражают душу народа. Без них не обходится ни свадьба, ни праздник. Национальные танцы передают образы сражений и ухаживаний. Они играют важную роль в сохранении черкесских адыгских традиций и культуры. Один из самых распространенных и красивых – танец исламей – плавный парный танец с лирическим содержанием. Существует интересная версия происхождения исламея. В один погожий день молодой пастух по имени Ислам обратил внимание на орла и орлицу, круживших в лазурном небе, которые парили по кругу, как бы любуясь друг другом издалека, а затем слетались вместе, желая высказать что-то сокровенное. Их полет напомнил молодому юноше о затаенных в его сердце чувствах и взволновал его. Он вспомнил свою любимую, ему захотелось также полюбоваться ею, высказать ей все, что накопилось у него за время разлуки. Но это не скоро удалось ему, да и непросто было у адыгов повстречаться со своей избранницей. Однако на одном из свадебных торжеств ему повезло. Его пригласили выйти в круг на танец с любимой девушкой. Здесь он, подражая манере орлов, применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в своем танце сумели высказать друг другу чувства. С тех пор и зародился этот танец, который получил название «Исламей», принадлежащий исламу. Еще один известный танец – удж – это древний адыгский праздничный танец, обычно исполняющийся молодежью в парах. Он исполняется повсеместно и имеет многочисленные варианты. Также удж традиционно завершает черкесские праздники. Кафа – танец князей Черкесии. В старину его танцевали люди знатного происхождения, что и дало ему такое название. Плавный, неспешный танец со строгой, четкой конструкцией. Старинный танец кафа – это душа адыгского народа, его характер, лицо и гордость. Он показывает красоту, величие и внутреннее достоинство человека, складывает гимн мужеству и благородству. Еще один танец – это лапариса – быстрая индивидуальная импровизация, требующая высокого уровня технической точности и работы ног. Существует и хуроме – обрядовый танец. Раньше он состоял из трех частей. Первое – это ритуальный обход дворов селения с пожеланиями благополучия, здоровья, успеха в жизни членам семьи. Обходники пели песни и носили с собой корзинки, мешочки, в которые складывали собранные продукты и сладости. Вторая часть обряда – это приготовление пищи из собранных продуктов и коллективная трапеза ее участников. После ее окончания молодежь веселилась, пела, танцевала и играла в различные игры. Сегодня танец утратил свои обрядовые функции. Самый зрелищный – это бесспорно адыга лапачас – танец на носках. Быстрый высокотехничный танец исполняют мужчины. При виртуозных движениях ног верхняя часть корпуса обычно держится прямо и строго, без резких изменений. Руки с полусогнутыми пальцами всегда находятся в строго определенных положениях. Вполне возможно, что эти традиции выработались еще в те далекие времена, когда нарты танцевали, удерживая на голове ане – круглый столик с явствами, вырабатывая устойчивое равновесие корпуса и его плавное перемещение. Есть также плавные парные лирические танцы, которые исполняют в умеренном темпе. Есть еще много разновидностей адыгских танцев, и столь великолепное наследие адыгского черкесского народа говорит о том, насколько богата и интересна его культура. Ну а еще больше о традициях и культуре черкесского и других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. На сегодня все. До новых встреч!

0: Реклама на 104.5.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Хоромах своих, аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Умница. Открой дверь. Сейчас ты познакомишься с дорогим женихом. Now when I was a little boy.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: В Зеленчукской 17.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы России. В своем канале в МАКС Тимрезов отметил: «Отдал свой голос за продолжение курса, который определяет президент России Владимир Путин. За дальнейшее поступательное развитие родной Карачаево-Черкесии, великой родины, России, за силу и суверенитет нашей страны, за поддержку семей, развитие образования, здравоохранения, экономики и социальной сферы. И, конечно же, за дальнейшую поддержку наших бойцов, которые защищают интересы и безопасность России в зоне специальной военной операции». Глава региона поблагодарил всех, кто уже пришел на избирательные участки. «В этом не просто ваша гражданская активность, а неравнодушие к тому, какой будет наша республика и наша страна завтра. Голосование продлится 3 дня, с 18 по 20 сентября. Избирательные участки открыты с 8 до 20.00». Депутаты парламента Карачаево-Черкесии вместе с сотрудниками аппарата пришли на избирательные участки в первые же часы их работы, чтобы выполнить свой гражданский долг. Одним из первых заполнил бюллетени и проголосовал председатель Народного собрания Александр Иванов. Отметим, что жители Карачаево-Черкесии традиционно демонстрируют избирательную активность. Всего в голосовании могут принять участие почти 300 тысяч человек. На избирательных участках работают 1700 наблюдателей и 300 волонтеров, которые помогут пожилым и маломобильным избирателям. Соблюдены все условия, необходимые для обеспечения открытости и прозрачности голосования. Жительница Усть-Джигуты Аполистана Лакаеву проголосовала в день своего 90-летия. Юбилей она встретила в кругу самых близких – троих детей, 15 внуков и 10 правнуков. И не забыла воспользоваться своим избирательным правом и проголосовала на дому. Старейшины Хабесского района пришли на выборы в Беслинеи в национальных костюмах вместе с эфенди после пятничной молитвы. В Кардоникской казаки пришли на участок под звуки гармонии в национальных костюмах. Голосуют семьями и трудовыми коллективами.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа?
5: Все под контролем.
6: Красота-то какая! Лепота!
7: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: 1 октября в 18:30 в Государственной филармонии КЧР, улица Первомайская, 26, пройдет концерт «Осенняя симфония», посвященный Международному дню музыки. На сцене вокально-классическая группа «Вдохновение» и камерный ансамбль «Джанклыч». В программе произведения Рахманинова, Глинки, Шуберта и Пахмутовой. Билеты в кассе филармонии и на Яндекс.Афише. Справки по телефону 26 55 25. Льготы уточняйте в кассе.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: скажи спасибо. Ну, это говорю.
1: Через 2 года. Контрабандист.
2: Bienvenue, c'est Joe.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Мира и дружбы очаг. Село Даосус отпраздновало свой вековой юбилей. Готовы к сделке по биометрии. Как защитить имущественные права граждан. Сняли строгие костюмы. В Черкесске прошла спартакиада государственных и муниципальных служащих. Путь к совершенству. По итогам отборочного первенства по художественной гимнастике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Значит так. Женит, согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая, лепота.
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
9: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу, 19 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 16 градусов, днем плюс 24, пасмурно. В Карачаевске ночью плюс 11 градусов, днем не выше плюс 20, пасмурно, ожидается дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 10 градусов, днем до плюс 18, пасмурно, ожидается дождь. В Архызе ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 19, пасмурно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова. Это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Он – часть цикла радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Приурочен этот радиоцикл к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях черкесского адыгского танца. Танец является одним из древнейших видов искусства. Адыги на протяжении тысячелетий создавали свою самобытную хореографию. Они считают, что танцы отражают душу народа. Без них не обходится ни свадьба, ни праздник. Национальные танцы передают образы сражений и ухаживаний. Они играют важную роль в сохранении черкесских адыгских традиций и культуры. Один из самых распространенных и красивых – танец исламей. Плавный парный танец с лирическим содержанием. Существует интересная версия происхождения исламея. В один погожий день молодой пастух по имени Ислам обратил внимание на орла и орлицу, круживших в лазурном небе, которые парили по кругу, как бы любуясь друг другом издалека, а затем слетались вместе, желая высказать что-то сокровенное. Их полет напомнил молодому юноше о затаенных в его сердце чувствах и взволновал его. Он вспомнил свою любимую, и ему захотелось также полюбоваться ею, высказать ей все, что накопилось у него за время разлуки. Но это не скоро удалось ему, да и непросто было у адыгов повстречаться со своей избранницей. Однако на одном из свадебных торжеств ему повезло. Его пригласили выйти в круг на танец с любимой девушкой. Здесь он, подражая манере орлов, применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в своем танце сумели высказать друг другу чувства. С тех пор и зародился этот танец, который получил название «Исламей», принадлежащий исламу. Еще один известный танец – «Удж» – это древний адыгский праздничный танец, обычно исполняющийся молодежью в парах. Он исполняется повсеместно и имеет многочисленные варианты. Также удж традиционно завершает черкесские праздники. Кафа – танец князей Черкесии. В старину его танцевали люди знатного происхождения, что и дало ему такое название. Плавный, неспешный танец со строгой, четкой конструкцией. Старинный танец кафа – это душа адыгского народа, его характер, лицо и гордость. Он показывает красоту, величие и внутреннее достоинство человека, складывает гимн мужеству и благородству. Еще один танец – это лапариса – быстрая индивидуальная импровизация, требующая высокого уровня технической точности и работы ног. Существует и хуроме – обрядовый танец. Раньше он состоял из трех частей. Первое – это ритуальный обход дворов селения с пожеланиями благополучия, здоровья, успеха в жизни членам семьи. Обходники пели песни и носили с собой корзинки, мешочки, в которые складывали собранные продукты и сладости. Вторая часть обряда – это приготовление пищи из собранных продуктов и коллективная трапеза ее участников. После ее окончания молодежь веселилась, пела, танцевала и играла в различные игры. Сегодня танец утратил свои обрядовые функции. Самый зрелищный – это бесспорно адыга апычас – танец на носках. Быстрый высокотехничный танец исполняют мужчины. При виртуозных движениях ног верхняя часть корпуса обычно держится прямо и строго, без резких изменений. Руки с полусогнутыми пальцами всегда находятся в строго определенных положениях. Вполне возможно, что эти традиции выработались еще в те далекие времена, когда нарты танцевали, удерживая на голове ане – круглый столик с явствами, вырабатывая устойчивое равновесие корпуса и его плавное перемещение. Есть также плавные парные лирические танцы, которые исполняют в умеренном темпе. Есть еще много разновидностей адыгских танцев, и столь великолепное наследие адыгского черкесского народа говорит о том, насколько богата и интересна его культура. Ну а еще больше о традициях и культуре черкесского и других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. На сегодня все. До новых встреч!

0: 105.5. Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

0: В Учке Кении 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Завершился второй день голосования на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. В субботу избирательные участки активно посещали представители старшего поколения. Ветераны специальной военной операции приходили на выборы с семьями. Сергей Пешков и Оксана Никитина из станицы Зеленчукской проголосовали в день своего бракосочетания. Представители молодежи также активно посещали избирательные участки. Многие голосовали впервые. Напомним, воскресенье, 20 сентября, заключительный день голосования. Избирательные участки будут открыты до 20.00. За выборами в Карачаево-Черкесии следят 1700 наблюдателей. Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Ряховский в составе мониторинговой группы работает в Карачаево-Черкесии. Он следит за голосованием онлайн в Центре общественного наблюдения и посещает участки. Эксперт положительно оценил ход голосования. Оно проходит в штатном режиме, замечаний нет. По словам Ряховского, его особенно радует атмосфера на выборах. Люди приходят на участки с хорошим настроением, как на праздник, и активно участвуют в голосовании. Лиана Кубанова, кандидат политических наук, общественный наблюдатель, отметила, что в республике созданы все условия для спокойного, безопасного проведения выборов. Руководитель юридической группы общественного наблюдения Мурат Акбашев отдельно отметил высокую активность избирателей. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своих социальных сетях опубликовал поздравления со столетием хутора Новоисправнинский Зеленчукского района. Он отметил, что Новоисправнинский славится хлебосольством и дружелюбием. В хуторе в дружбе и согласии живут представители 6 национальностей. Вместе отмечают праздники и поддерживают друг друга в трудные времена. В годы Великой Отечественной войны практически все мужчины хутора ушли на фронт. Сегодня их потомки также мужественно защищают родину в зоне специальной военной операции. Недавно в хуторе построили новый фельдшерско-акушерский пункт и отремонтировали дом культуры. От всей души поздравляю жителей Новоисправнинского со столетием родного хутора. Желаю крепкого здоровья и благополучия, пожелал Рашид Темрезов. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 19 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 16 градусов, днем плюс 24, пасмурно. В Карачаевске ночью плюс 11 градусов, днем не выше плюс 20, пасмурно, ожидается дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 10 градусов, днем до плюс 18, пасмурно, ожидается дождь. В Архызе ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 19, пасмурно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

0: Тиберде 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Завершился второй день голосования на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. В субботу избирательные участки активно посещали представители старшего поколения. Ветераны специальной военной операции приходили на выборы с семьями. Сергей Пешков и Оксана Никитина из станицы Зеленчукской проголосовали в день своего бракосочетания. Представители молодежи также активно посещали избирательные участки. Многие голосовали впервые. Напомним, в воскресенье, 20 сентября, заключительный день голосования. Избирательные участки будут открыты до 20.00. За выборами в Карачаево-Черкесии следят 1700 наблюдателей. Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Ряховский в составе мониторинговой группы работает в Карачаево-Черкесии. Он следит за голосованием онлайн в Центре общественного наблюдения и посещает участки. Эксперт положительно оценил ход голосования. Оно проходит в штатном режиме, замечаний нет. По словам Ряховского, его особенно радует атмосфера на выборах. Люди приходят на участки с хорошим настроением, как на праздник, и активно участвуют в голосовании. Лиана Кубанова, кандидат политических наук, общественный наблюдатель, отметила, что в республике созданы все условия для спокойного, безопасного проведения выборов. Руководитель юридической группы общественного наблюдения Мурат Акбашев отдельно отметил высокую активность избирателей. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в своих социальных сетях опубликовал поздравления со столетием хутора Новоисправнинский Зеленчукского района. Он отметил, что Новоисправнинский славится хлебосольством и дружелюбием. В хуторе в дружбе и согласии живут представители 6 национальностей. Вместе отмечают праздники и поддерживают друг друга в трудные времена. В годы Великой Отечественной войны практически все мужчины хутора ушли на фронт. Сегодня их потомки также мужественно защищают родину в зоне специальной военной операции. Недавно в хуторе построили новый фельдшерско-акушерский пункт и отремонтировали дом культуры. От всей души поздравляю жителей Новоисправнинского со столетием родного хутора. Желаю крепкого здоровья и благополучия, пожелал Рашид Тимрезов.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: «Маяки 5».
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 19 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 16 градусов, днем плюс 24, пасмурно. В Карачаевске ночью плюс 11 градусов, днем не выше плюс 20, пасмурно, ожидается дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 10 градусов, днем до плюс 18, пасмурно, ожидается дождь. В Архызе ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 19, пасмурно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got.
3: I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

It don't mean a Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве – в трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные – кол-кели и ножные – гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками – разделанная в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, гырджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом. Пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра, бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги, хычин, кырым, хычин, с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки, куут, джерна, вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гыпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кыйма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: адресу в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Мира и дружбы очаг. Село Даусус отпраздновало свой вековой юбилей. Готовы к сделке по биометрии. Как защитить имущественные права граждан. Сняли строгие костюмы. В Черкесске прошла спартакиада государственных и муниципальных служащих. Путь к совершенству. По итогам отборочного первенства по художественной гимнастике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу, 19 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 16 градусов, днем плюс 24, пасмурно. В Карачаевске ночью плюс 11 градусов, днем не выше плюс 20, пасмурно, ожидается дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 10 градусов, днем до плюс 18, пасмурно, ожидается дождь. В Архызе ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 19. Пасмурно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарке. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: ими.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова. Это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Он – часть цикла радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Приурочен этот радиоцикл к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях черкесского адыгского танца. Танец является одним из древнейших видов искусства. Адыги на протяжении тысячелетий создавали свою самобытную хореографию. Они считают, что танцы отражают душу народа. Без них не обходится ни свадьба, ни праздник. Национальные танцы передают образы сражений и ухаживаний. Они играют важную роль в сохранении черкесских адыгских традиций и культуры. Один из самых распространенных и красивых – танец исламей – плавный парный танец с лирическим содержанием. Существует интересная версия происхождения исламея. В один погожий день молодой пастух по имени Ислам обратил внимание на орла и орлицу, круживших в лазурном небе, которые парили по кругу, как бы любуясь друг другом издалека, а затем слетались вместе, желая высказать что-то сокровенное. Их полет напомнил молодому юноше о затаенных в его сердце чувствах и взволновал его. Он вспомнил свою любимую, ему захотелось также полюбоваться ею, высказать ей все, что накопилось у него за время разлуки. Но это не скоро удалось ему, да и не просто было у адыгов повстречаться со своей избранницей. Однако на одном из свадебных торжеств ему повезло. Его пригласили выйти в круг на танец с любимой девушкой. Здесь он, подражая манере орлов, применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в своем танце сумели высказать друг другу чувства. С тех пор и зародился этот танец, который получил название «Исламей», принадлежащий исламу. Еще один известный танец – «Удж» – это древний адыгский праздничный танец, обычно исполняющийся молодежью в парах. Он исполняется повсеместно и имеет многочисленные варианты. Также удж традиционно завершает черкесские праздники. Кафа – танец князей Черкесии. В старину его танцевали люди знатного происхождения, что и дало ему такое название. Плавный, неспешный танец со строгой, четкой конструкцией. Старинный танец кафа – это душа адыгского народа, его характер, лицо и гордость. Он показывает красоту, величие и внутреннее достоинство человека, складывает гимн мужеству и благородству. Еще один танец – это лапариса – быстрая индивидуальная импровизация, требующая высокого уровня технической точности и работы ног. Существует и хуроме – обрядовый танец. Раньше он состоял из трех частей. Первое – это ритуальный обход дворов селения с пожеланиями благополучия, здоровья, успеха в жизни членам семьи. Обходники пели песни и носили с собой корзинки, мешочки, в которые складывали собранные продукты и сладости. Вторая часть обряда – это приготовление пищи из собранных продуктов и коллективная трапеза ее участников. После ее окончания молодежь веселилась, пела, танцевала и играла в различные игры. Сегодня танец утратил свои обрядовые функции. Самый зрелищный – это бесспорно адыга апычас – танец на носках. Быстрый высокотехничный танец исполняют мужчины. При виртуозных движениях ног верхняя часть корпуса обычно держится прямо и строго, без резких изменений. Руки с полусогнутыми пальцами всегда находятся в строго определенных положениях. Вполне возможно, что эти традиции выработались еще в те далекие времена, когда нарты танцевали, удерживая на голове ане – круглый столик с явствами, вырабатывая устойчивое равновесие корпуса и его плавное перемещение. Есть также плавные парные лирические танцы, которые исполняют в умеренном темпе. Есть еще много разновидностей адыгских танцев, и столь великолепное наследие адыгского черкесского народа говорит о том, насколько богата и интересна его культура. Ну а еще больше о традициях и культуре черкесского и других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. На сегодня все. До новых встреч!

0: В Усть-Джигуте 23 часа.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Завершился второй день голосования на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. В субботу избирательные участки активно посещали представители старшего поколения. Ветераны специальной военной операции приходили на выборы с семьями. Сергей Пешков и Оксана Никитина из станицы Зеленчукской проголосовали в день своего бракосочетания. Представители молодежи также активно посещали избирательные участки. Многие голосовали впервые. Напомним, в воскресенье, 20 сентября, заключительный день голосования. Избирательные участки будут открыты до 20:00. За выборами в Карачаево-Черкесии следят 1700 наблюдателей. Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Ряховский в составе мониторинговой группы работает в Карачаево-Черкесии. Он следит за голосованием онлайн в Центре общественного наблюдения и посещает участки. Эксперт положительно оценил ход голосования. Оно проходит в штатном режиме, замечаний нет. По словам Ряховского, его особенно радует атмосфера на выборах. Люди приходят на участки с хорошим настроением, как на праздник, и активно участвуют в голосовании. Лиана Кубанова, кандидат политических наук, общественный наблюдатель, отметила, что в республике созданы все условия для спокойного, безопасного проведения выборов. Руководитель юридической группы общественного наблюдения Мурат Акбашев отдельно отметил высокую активность избирателей. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в своих социальных сетях опубликовал поздравления со столетием хутора Новоисправнинский Зеленчукского района. Он отметил, что Новоисправнинский славится хлебосольством и дружелюбием. В хуторе в дружбе и согласии живут представители 6 национальностей. Вместе отмечают праздники и поддерживают друг друга в трудные времена. В годы Великой Отечественной войны практически все мужчины хутора ушли на фронт. Сегодня их потомки также мужественно защищают родину в зоне специальной военной операции. Недавно в хуторе построили новый фельдшерско-акушерский пункт и отремонтировали дом культуры. От всей души поздравляю жителей Новоисправнинского со столетием родного хутора. Желаю крепкого здоровья и благополучия, пожелал Рашид Тимрезов.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Значит так. Женит, согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Мира и дружбы очаг. Село Даусус отпраздновало свой вековой юбилей. Готовы к сделке по биометрии. Как защитить имущественные права граждан. Сняли строгие костюмы. В Черкесске прошла спартакиада государственных и муниципальных служащих. Путь к совершенству. По итогам отборочного первенства по художественной гимнастике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Как можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Карачаевские три ночи.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Завершился второй день голосования на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. В субботу избирательные участки активно посещали представители старшего поколения. Ветераны специальной военной операции приходили на выборы с семьями. Сергей Пешков и Оксана Никитина из станицы Зеленчукской проголосовали в день своего бракосочетания. Представители молодежи также активно посещали избирательные участки, многие голосовали впервые. Напомним, воскресенье, 20 сентября, заключительный день голосования. Избирательные участки будут открыты до 20:00. За выборами в Карачаево-Черкесии следят 1700 наблюдателей. Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Ряховский в составе мониторинговой группы работает в Карачаево-Черкесии. Он следит за голосованием онлайн в Центре общественного наблюдения и посещает участки. Эксперт положительно оценил ход голосования. Оно проходит в штатном режиме, замечаний нет. По словам Ряховского, его особенно радует атмосфера на выборах. Люди приходят на участки с хорошим настроением, как на праздник, и активно участвуют в голосовании. Лиана Кубанова, кандидат политических наук, общественный наблюдатель, отметила, что в республике созданы все условия для спокойного, безопасного проведения выборов. Руководитель юридической группы общественного наблюдения Мурат Акбашев отдельно отметил высокую активность избирателей. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в своих социальных сетях опубликовал поздравления со столетием хутора Новоисправнинский Зеленчукского района. Он отметил, что Новоисправнинский славится хлебосольством и дружелюбием. В хуторе в дружбе и согласии живут представители 6 национальностей. Вместе отмечают праздники и поддерживают друг друга в трудные времена. В годы Великой Отечественной войны практически все мужчины хутора ушли на фронт. Сегодня их потомки также мужественно защищают родину.